0: сложнее.
1: Но мы же можем ее отпустить. Что ты, пускай она идет.
0: Ты думаешь, я хочу это сделать? На, пойди сам сделай.
1: Да не буду я это делать. Ну, пошли. Ну,
0: тогда заткнись.